0: Faltando agora 2 minutos para as 9 horas. Boa noite, Rádio Assembleia.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.